зажгались заговори и позабыла на всех мощей. Да, я не видел, забыл, как я башарил.